0: Радіо Рокс.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош.

связки в одной с тобой. Там поймешь, кто такой. Если парень в горах, не ах, если сразу раскис.

свой, чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулил, не ныл,

0: значит, как на себя самого. Положись на него.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Рижским заливом 6 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: За столом сидели...

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

Один говорил, наша жизнь это поезд, другой говорил, перрон. Один утверждал, на пути нашем чисто, другой возражал, не до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил.

обещал, не так уж и много, все дело в цене на билет. А первый кричал, куда хотим, туда едем и можем, если надо, свернуть. Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом 7 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио Рокс. 88,6 FM. Над Рижским заливом 8 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Места нет. А если найдем? Приходите в «Артек». Душевые кабины «Радовой» создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В «Артек» более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. «Артек». Когда место действительно находится. Рига, Дарсема, 58.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на.

родим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Реклама.
1: Слушайте новости спорта в утреннем шоу «Шизгара» при поддержке магазинов швейцарских часов «Женева», «Лонжин Тисот Цертина», хронографы самых знаковых спортивных побед. В Риге на

0: Тербатас 9 в торговом центре Акрополе Альфа, в интернет-магазине Женева ЛВ и в самом новом магазине в торговом центре Рига Плаза, который откроется в конце мая.
1: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
2: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brilļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete. Tavas brilles ir te. Uzziņ vairāk Vizionete LV.
4: Signore, v Euroaptieke s kartei Medus каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
5: Места нет. А если найдем? Приходите в Артек. Душевые кабины Радовой создаются под реальные размеры и геометрию. Ниши, углы, нестандартные планировки вашего санузла? Найдем вариант, как обыграть их. А еще сэкономим ваше время. В Артек более 500 видов плитки на складе в Риге. И впечатляющий выбор виниловых напольных покрытий. Подберем душевую кабину, дверь в нишу или шторку для ванной. Именно под ваше пространство. Артек. Когда место действительно находится. Рига, Дарсема 58.
6: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет. Вот

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Наверное, многие замечали, что на высокой скорости в салоне может появляться посторонний свист, который со временем становится заметнее. Свист в салоне на скорости чаще всего связывают с системой вентиляции. При этом источник звука может находиться в другом месте. На высокой скорости поток воздуха усиливается, и любая негерметичность начинает проявляться. Это могут быть уплотнители дверей, стекол или элементы кузова. Дополнительно влияет состояние салонного фильтра и заслонок системы вентиляции. Когда поток воздуха ограничен или направляется неправильно, звук может усиливаться и восприниматься как проблема печки. В таких случаях проверяется герметичность, состояние уплотнителей и работа системы вентиляции. Теперь о коробке передач после замены масла. После обслуживания ожидается плавная работа, но на практике могут появляться толчки. Это связано с тем, что новое масло отличается по свойствам от старого. Внутри коробки меняется давление и работа фрикционов. Дополнительно свежее масло может частично смывать накопленные отложения, что также влияет на поведение. Еще один фактор связан с адаптацией. Блок управления коробкой настраивается под условия работы, и после замены масла требуется время для корректировки параметров. Поэтому кратковременные изменения в работе возможны и не всегда указывают на неисправность. Теперь о поведении рулевого управления. Если руль стал хуже возвращаться в исходное положение, причина чаще всего связана с геометрией или сопротивлением в системе. Углы установки колес напрямую влияют на самовозврат. При отклонениях руль перестает возвращаться так, как должен. Также влияет состояние подвески и рулевых элементов. Износ или повышенное трение изменяют работу механизма. В таких случаях проверяются углы установки колес, состояние подвески и рулевой системы. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс.
2: Реклама. Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 19. līdz 25. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,99 € kilogramā. Tilzītes siers Farm Milk 43% 4,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпотес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Уже Женева!
5: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
7: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
8: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: мысли вслух.
1: Вадим Самойлов, группа «Агата Кристи».
2: Наверное, ключевым поворотом стал выпуск альбома «Позорная звезда». Ну, как бы группа, по моим подсчетам, к третьему, четвертому альбому приходит в пик формы. В «Позорной звезде» группа набирает определенную форму, творческую, коммуникационную, в которой она начинает уже вот самовыражаться в такие, на 100% своих.
1: Сказано на «Радио Рокс». Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

0: здесь, в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Если слушать, то радио «Рокс».
2: Домой!

0: Реклама.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
0: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
3: Очки «Филман».
0: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Veikalos Maksima. Brīvdiena! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 21. līdz 25. maijam ar paldies karti saldējums Snickers 320 gramu 2,99 €. Higiēnas papīra produkcijai Grite 40% atlaide. Sadzīves ķīmijai pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu!
5: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Ну, вообще-то, в плане иллюзий нужно ставить, как мне кажется, планку как можно выше. Потому что именно фантазия, творчество очень важна. Вот не нужно себя ограничивать чем-то, потому что это крайне для художника опасно. Лучше, наоборот, открывать границы и вообще убирать горизонты, а просто мечтать, куда доходит фантазия.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Наверное, многие замечали, что на высокой скорости в салоне может появляться посторонний свист, который со временем становится заметнее. Свист в салоне на скорости чаще всего связывают с системой вентиляции. При этом источник звука может находиться в другом месте. На высокой скорости поток воздуха усиливается, и любая негерметичность начинает проявляться. Это могут быть уплотнители дверей, стекол или элементы кузова. Дополнительно влияет состояние салонного фильтра и заслонок системы вентиляции. Когда поток воздуха ограничен или направляется неправильно, звук может усиливаться и восприниматься как проблема печки. В таких случаях проверяется герметичность, состояние уплотнителей и работа системы вентиляции. Теперь о коробке передач после замены масла. После обслуживания ожидается плавная работа, но на практике могут появляться толчки. Это связано с тем, что новое масло отличается по свойствам от старого. Внутри коробки меняется давление и работа фрикционов. Дополнительно свежее масло может частично смывать накопленные отложения, что также влияет на поведение. Еще один фактор связан с адаптацией. Блок управления коробкой настраивается под условия работы, и после замены масла требуется время для корректировки параметров. Поэтому кратковременные изменения в работе возможны и не всегда указывают на неисправность. Теперь о поведении рулевого управления. Если руль стал хуже возвращаться в исходное положение, причина чаще всего связана с геометрией или сопротивлением в системе. Углы установки колес напрямую влияют на самовозврат. При отклонениях руль перестает возвращаться так, как должен. Также влияет состояние подвески и рулевых элементов. Износ или повышенное трение изменяют работу механизма. В таких случаях проверяются углы установки колес, состояние подвески и рулевой системы. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Līdz bērniem! Prieki mazajiem atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
6: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4 S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maksima!
7: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Не ощутив подвоха,

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Мне вот кажется, что в русской музыке, ну да, кайфово, что есть звук вообще, но мне кажется, в русской музыке слово главнее.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: от Казани. Мы построим китайскую стену здесь. Камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
1: Это вообще нужно измерять?
0: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
2: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
3: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
4: Radio Rocks. 88.6 FM.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: Оп!

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни.

Так что сказать мне ей? Вернись, шрамы наших клятв белеют на руках. Вернись, кто прав, кто виноват, поймем на небесах. Вернись, как не сойти с ума с собой наедине. Гляжу в ночную мглу.

безвольно одинок. Вернись, наверное, мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим?

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Если у тебя возникает желание сказать приятное, поддержать человека, высказать свой респект искренний, вот такие эмоции нельзя в себе держать, нельзя их скрывать. Надо быть более открытыми.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. 88,6 FM.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Наверное, многие замечали, что на высокой скорости в салоне может появляться посторонний свист, который со временем становится заметнее. Свист в салоне на скорости чаще всего связывают с системой вентиляции. При этом источник звука может находиться в другом месте. На высокой скорости поток воздуха усиливается, и любая негерметичность начинает проявляться. Это могут быть уплотнители дверей, стекол или элементы кузова. Дополнительно влияет состояние салонного фильтра и заслонок системы вентиляции. Когда поток воздуха ограничен или направляется неправильно, звук может усиливаться и восприниматься как проблема печки. В таких случаях проверяется герметичность, состояние уплотнителей и работа системы вентиляции. Теперь о коробке передач после замены масла. После обслуживания ожидается плавная работа, но на практике могут появляться толчки. Это связано с тем, что новое масло отличается по свойствам от старого. Внутри коробки меняется давление и работа фрикционов. Дополнительно свежее масло может частично смывать накопленные отложения, что также влияет на поведение. Еще один фактор связан с адаптацией. Блок управления коробкой настраивается под условия работы, и после замены масла требуется время для корректировки параметров. Поэтому кратковременные изменения в работе возможны и не всегда указывают на неисправность. Теперь о поведении рулевого управления. Если руль стал хуже возвращаться в исходное положение, причина чаще всего связана с геометрией или сопротивлением в системе. Углы установки колес напрямую влияют на самовозврат. При отклонениях руль перестает возвращаться так, как должен. Также влияет состояние подвески и рулевых элементов. Износ или повышенное трение изменяют работу механизма. В таких случаях проверяются углы установки колес, состояние подвески и рулевой системы. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Goodyear.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Не выключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
0: Радио «Рокс».

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух. Вадим Самойлов, группа Агата Кристи.
1: Первую запись я делал еще дома у себя. Ну, типа, знаете, гитара втыкается в микрофонный вход магнитофона. Возникает вот это транзисторное, жуткое такое фузовое звучание. И вот как-то из этого из всего все собирается. Два магнитофона вместе, одно записал, воспроизводишь, дописываешь другое. Вот. И все, кого я знаю, как поклонников и действующих звукорежиссеров, как правило, все начинали примерно таким же способом.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Он не вышел ни званьем, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

упадет, пропадет. Чуть левее наклон, все равно не спасти. Но замрите, ему остается пройти не больше четверти пути. Закричал дрессировщик, и звери клали лапы, наносил

0: Реклама.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Мысли вслух. Марат Корчемный. Группа «Пикник».
1: Самое интересное, что все поведение человека, да, оно, как ни жалко, оно прописано всеми этими законами антропологии, психологии и так далее. Мы реагируем на вещи, и чем вещь необычнее, тем мы необычнее реагируем.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Наверное, многие замечали, что на высокой скорости в салоне может появляться посторонний свист, который со временем становится заметнее. Свист в салоне на скорости чаще всего связывают с системой вентиляции. При этом источник звука может находиться в другом месте. На высокой скорости поток воздуха усиливается, и любая негерметичность начинает проявляться. Это могут быть уплотнители дверей, стекол или элементы кузова. Дополнительно влияет состояние салонного фильтра и заслонок системы вентиляции. Когда поток воздуха ограничен или направляется неправильно, звук может усиливаться и восприниматься как проблема печки. В таких случаях проверяется герметичность, состояние уплотнителей и работа системы вентиляции. Теперь о коробке передач после замены масла. После обслуживания ожидается плавная работа, но на практике могут появляться толчки. Это связано с тем, что новое масло отличается по свойствам от старого. Внутри коробки меняется давление и работа фрикционов. Дополнительно свежее масло может частично смывать накопленные отложения, что также влияет на поведение. Еще один фактор связан с адаптацией. Блок управления коробкой настраивается под условия работы, и после замены масла требуется время для корректировки параметров. Поэтому кратковременные изменения в работе возможны и не всегда указывают на неисправность. Теперь о поведении рулевого управления. Если руль стал хуже возвращаться в исходное положение, причина чаще всего связана с геометрией или сопротивлением в системе. Углы установки колес напрямую влияют на самовозврат. При отклонениях руль перестает возвращаться так, как должен. Также влияет состояние подвески и рулевых элементов. Износ или повышенное трение изменяют работу механизма. В таких случаях проверяются углы установки колес, состояние подвески и рулевой системы. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс.
2: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтер. Билеты уже в продаже на bilishoservice.lv.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой об...

0: мысли вслух. Михаил Житняков, группа «Ария».
1: Несмотря на то, что я сам к лирике тяготею больше, я на баллады и подсел изначально, арийские, скажем так. То, что я услышал, это вот песня там «Потерянный рай» та же. Настолько произвела на меня впечатление, я там уже дальше начал слушать все остальное и с радостью для себя открыл, что в боевиках можно очень даже неплохо раскрываться.
0: Сказано на «Радио Рокс». «Радио Рокс». 88,6

0: Реклама.
1: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
2: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
0: Radio Rocks. 88.6 FM.

Сыграем эту песню на всего одном аккорде. Давай с тобой сыграем эту песню на всего одном аккорде. Давай с тобой сыграем эту песню.

если слушать, то Радио Рокс. Над Рижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Слушай его каждый день, детка.
1: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: мысли вслух. Диляра Вагапова. Группа «Мураками».
1: Меня очень вдохновляют фильмы. Я очень люблю уходить в мир кинематографа. Это, кстати, гораздо больше меня погружает, чем книги, потому что я в процессе чтения ухожу в свои собственные мысли, размышления и убегаю от мысли автора. А в кино, получается, я слежу за актером, за режиссером, за светом, за и это я постоянно анализирую, что автор хотел донести до меня, ну, режиссер, я имею в виду.
0: Сказано на «Радио Рокс». Радио Рокс. Твое настоящее.
2: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: смерть глотает блесуну.
1: Автомеханика на Радио Рокс.
2: Наверное, многие замечали, что на высокой скорости в салоне может появляться посторонний свист, который со временем становится заметнее. Свист в салоне на скорости чаще всего связывают с системой вентиляции. При этом источник звука может находиться в другом месте. На высокой скорости поток воздуха усиливается, и любая негерметичность начинает проявляться. Это могут быть уплотнители дверей, стекол или элементы кузова. Дополнительно влияет состояние салонного фильтра и заслонок системы вентиляции. Когда поток воздуха ограничен или направляется неправильно, звук может усиливаться и восприниматься как проблема печки. В таких случаях проверяется герметичность, состояние уплотнителей и работа системы вентиляции. Теперь о коробке передач после замены масла. После обслуживания ожидается плавная работа, но на практике могут появляться толчки. Это связано с тем, что новое масло отличается по свойствам от старого. Внутри коробки меняется давление и работа фрикционов. Дополнительно свежее масло может частично смывать накопленные отложения, что также влияет на поведение. Еще один фактор связан с адаптацией. Блок управления коробкой настраивается под условия работы, и после замены масла требуется время для корректировки параметров. Поэтому кратковременные изменения в работе возможны и не всегда указывают на неисправность. Теперь о поведении рулевого управления. Если руль стал хуже возвращаться в исходное положение, причина чаще всего связана с геометрией или сопротивлением в системе. Углы установки колес напрямую влияют на самовозврат. При отклонениях руль перестает возвращаться так, как должен. Также влияет состояние подвески и рулевых элементов. Износ или повышенное трение изменяют работу механизма. В таких случаях проверяются углы установки колес, состояние подвески и рулевой системы. На этом пока все.
1: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
5: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
6: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
5: Билеты «Билишус Сервис».
7: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Гарик Сукачев, музыкант.
1: Я вот никогда не задумываюсь, что я там пишу стихи или песни. Я всегда пишу сначала стихотворные эти всякие штучки-дрючки, и только потом пишу музыку. Почти никогда не было наоборот. В молодости было наоборот. Поэтому я не знаю, есть ли эта грань вообще, существует ли она, эта грань. По-моему, ее вообще нет, такой грани. Есть отвратительные стихи, есть отвратительные тексты. Да, есть прекрасные стихи, есть прекрасные музыкальные тексты.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
4: Белое лицо, черная слеза, и трагичности полны печальные глаза. Люди надменны, он ненавидит всех, затыкает уши, если слышит чей-то смех.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться. И спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю? Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен.

0: потому что всегда, потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

чем? Стань тем, чего еще нет. Стань сильнее тех, кто с мечом. Задрожит стена под плечом. Не будь продолжением тьмы, не найдешь в себе свет.

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 21 час. Радио Рокс. Твое настоящее.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

ресторанту, а остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты не снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.
1: В зимнюю ночь приснится мне сказочный замок на холме, сказочный замок, сказочный замок. В призрачном свете факелов, к роскоши праздник.

0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется многое успеть.

то, что дышит от имени тела. Это только тень на горячем песке у линии.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Истомоящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

волнует, кто кого, он или я. Я на коне, толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы питьевой. И не событий.

не вдохновляет даже самый факт атак. Я весь прозрачный, как раскрытое окно, и неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Радио «Рокс». Твое настоящее.

той по жизни, с пробитым на кассе чеком. Окажешься третьим лишним.

0: пожалуйста, свети. Об одном прошу тебя, пожалуйста, свети. Свети.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио Рокс.
1: Блеск

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в северо-восточных районах ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. После обеда в центральных и восточных районах его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В прибрежных районах немного прохладнее, плюс 14, плюс 16. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого. В Риге преимущественно солнечно. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Во второй половине дня порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

легким эхом слабый пульс в пустоту. Первое, что слышишь, просыпаясь с утра, открывая глаза, вспоминая себя. Это было как вспышка ярким белым огнем, освещая серость будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у

Это был как вспышка ярким белым огнем, освещая серость будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной. Хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, когда со мной.

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

0: пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

0: открывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов.
1: Кайф.
0: Если хочет себя спасти, приближает к опасности.
1: Кайф.
0: Если хочет себя забрать.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в северо-восточных районах ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. После обеда в центральных и восточных районах его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В прибрежных районах немного прохладнее, плюс 14, плюс 16. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого. В Риге преимущественно солнечно. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Во второй половине дня порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Я вышел на поверхность на своих двоих, но здесь с мечтой

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в северо-восточных районах ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. После обеда в центральных и восточных районах его порывы усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В прибрежных районах немного прохладнее, плюс 14, плюс 16. В середине дня ультрафиолетовое излучение будет от умеренно высокого до высокого. В Риге преимущественно солнечно. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Во второй половине дня порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 3 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.